0: трактор, мой я трактор, мой я трактор. О, передарягарям, как карета, то я ран. А паре пущу подер. А карета даю, редаю, но рега там.
1: Second from Norway, the song of the gnome slighted by a dilatory troll.